0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.
3: Je suis bien avec toi, mais le meilleur endroit, c'est dans tes bras.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: пути.
1: Реклама на Радио 100.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Room is dark, the blinds are shut tight.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил награды южноуральцам. Торжественная церемония прошла в резиденции губернатора Челябинской области. Награды получили 64 жителя региона – спортсмены, тренеры, наставники, руководители спортивных организаций и специалисты отрасли. Особой частью церемонии стало вручение удостоверений и нагрудных знаков «Мастер спорта России». Губернатор Алексей Текслер пожелал спортсменам двигаться вперед, добиваться новых результатов и своим примером привлекать к занятиям физкультурой других людей. В Челябинской области активно идет уборка урожая. Аграрии региона уже обмолотили 100 тысяч гектаров зерновых, что составляет десятую часть всей уборочной площади. По данным оперативной сводки, собрано 226 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность более 22,5 центнеров с гектаром, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области. Наиболее высокие темпы демонстрируют аграрии Верхнеуральского и Едкульского округов. Параллельно с уборкой зерновых в регионе продолжается заготовка кормов для животноводства. Впереди уборка силоса, технических культур, овощей и картофеля. В Челябинске впервые откроются курсы для сестер милосердия. Обучение будущих помощниц для больниц и нуждающихся начнется на базе Центра подготовки церковных специалистов Челябинской епархии. Помимо теоретических занятий, для сестер милосердия будут организованы практические курсы по оказанию первой помощи. Организаторы отмечают, что такие навыки критически важны для работы в больницах и при выездных миссиях. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем эту среду вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, ну и, конечно, проводить время в приятной компании «Радио 100».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 28 августа в Челябинском музее изобразительных искусств открывается масштабная выставка «Классика французского искусства». Живопись, гравюры и скульптуры 17-20 веков из собрания Пушкинского музея. В экспозиции имена, определившие облик европейского искусства. Эта выставка – редкая возможность прикоснуться к истории культуры и увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны. Экспозиция разместится в зале имени архитектора Александрова Музея изобразительных искусств. Работать выставка будет с 28 августа по 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100».

0: Доброе утро, дорогие друзья. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас в Челябинске 15 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 21 градуса Цельсия. Гидрометцентр России предупреждает, что возможна гроза и туман. Сегодня нас ждет облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Вот такой чудесный погожий день нас ожидает. Ну а я желаю вам хорошего настроения, отличного дня и много приятных эмоций сегодня.
1: Мировые шедевры на Радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера часто называют «северной» или «голландской Моной Лизой». Полотно было написано около 1665 года в жанре «тринаи» от нидерландского слова «глава» – «лицо». Это разновидность портрета, весьма популярного в Голландии в 17 веке. Модели изображались анонимно, с необычным выражением на лице или в необычном наряде. Так и модель Вермеера достоверно неизвестна. Существует несколько гипотез. Во-первых, считается, что ее могла быть дочь художника Мария. В это время ей как раз было около 12-13 лет. По второй теории, позировала дочь покровителя Вермеера, мецената Рюйвена, ровесница Марии. По третьей, на картине изображена служанка, любовница Грит, имя которой якобы означает «жемчужина». Отсюда и отождествление девушки и жемчужины. Однако полное название «девушка с жемчужной сережкой» картина получила только в 20 веке, а ранее называлась «девушка в тюрбане» или просто «девушка». Поэтому такая версия, положенная в основу фильма, снятого в 2003 году по одноименному роману Трейси Шевалье, лишь красивая история, ничуть не претендующая на правду. Кроме этого, по свидетельствам, брак Яна Вермеера был счастливым. Его жена, в отличие от той, какая была показана в романе и фильме, была красива, выступала моделью для многих картин мужа. У них было 15 детей, что для Голландии 17 века было большим числом.
1: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Sky Maybe to Spain только что в эфире, дорогие друзья. Сегодня среда, поэтому, в принципе, уже самое время планировать свой отдых на ближайшие выходные. Стоит задуматься о том, как их провести, куда съездить, ведь пока на дворе лето, можно проводить это время активно. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам комфортного и спокойного утра. Пусть ваш день сложится приятным, и впереди вас ждет много хороших впечатлений.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Калининском районе областной столицы состоялась церемония открытия нового спорткомплекса «Арена Челябинск». Участие в ней приняли министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Алексей Текслер. Объект не имеет аналогов в стране. В одном здании совмещены полноразмерное футбольное поле и легкоатлетический манеж с 400-метровой дорожкой и секторами. Трибуны рассчитаны на 3000 зрителей. Новый спорткомплекс расположен возле реки Миас на пересечении улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. С 20 августа в Челябинске стартует второй этап обработки территорий от клещей. Он затронет в том числе городские кладбища. Обработка проводится ежегодно. Первый этап прошел весной, сейчас повторный, в связи с началом осенней активности клещей. Химикатами истребят насекомых на всех территориях, которые не закреплены за юридическими или физлицами индивидуальными предпринимателями. Команда из Магнитогорска отправится в Пекин для участия во вторых всемирных играх человекоподобных роботов. Южноуральцы пробудут в столице Китая до 24 августа. В составе руководитель команды Вадим Дергунов и двое школьников, обучающиеся Магнитогорского городского многопрофильного лицея и специальной школы-интерната номер 4. Юным магнитогорским инженерам предстоит продемонстрировать высокий уровень технологий и инноваций. Для большинства соревновательных дисциплин на играх запрещено дистанционное управление роботами. Машины должны действовать автономно. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Крейг Дэвид и Стинг только что прозвучали в нашем эфире с композицией «Rise and Fall». Да, действительно, бывают в жизни взлеты и падения, и к тому нужно относиться спокойно и философски. Дорогие друзья, самое важное – это то, в каком состоянии вы находитесь в данном моменте. А мы с командой «Радио 100» делаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Поэтому я, Соня Дегтярева, желаю вам спокойного и приятного дня. Пусть у вас сегодня все получается.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Археологи обнаружили в Замоскворечье предметы быта 15-18 веков. Секретные материалы «Хочу верить» получили новую режиссерскую версию. В Пыжевском переулке в Москве археологи обнаружили предметы быта горожан, живших в 15-18 веках. Об этом агентству «Москва» сообщил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашов. По его словам, раскопки здесь организовали из-за грядущего строительства. «Мы проанализировали документы, все чертежи, которые могли достать, и поняли, что здесь есть пустые места, где высока вероятность сохранения культурного слоя. И, собственно, строительству предшествуют археологические раскопки. Это происходит по всему историческому центру Москвы», — сказал Кондрашов. В ходе работы археологи обнаружили предметы быта жителей столицы того времени – глиняные игрушки, посуду и печные изразцы. Кроме того, в культурных слоях нашли монеты, металлические украшения, а также предметы из стекла. На Hulu и Disney Plus 14 августа вышла режиссерская версия фильма «Секретные материалы. Хочу верить». Это произошло спустя 18 лет после премьеры оригинального фильма. О готовящемся релизе писал Deadline. Ленту снял Крис Картер, создатель и режиссер оригинального сериала. По сюжету фильма агенты расследуют серию таинственных исчезновений женщин. Картер рассказал, что изначально хотел сделать «Хочу верить» значительно страшнее. Однако студия и рейтинговая комиссия потребовали сократить хоррор-сцены, чтобы картина получила подростковый рейтинг. Теперь режиссер вернул часть вырезанного материала,

8:44 в Челябинске. Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире мы будем рассказывать о новой выставке в Челябинском музее изобразительных искусств. Кроме того, я предлагаю начать сегодняшнюю среду приятно и немножко поиграть. Мы разыграем билеты в театр кукол на спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена». Правила, как всегда, просты. Совсем скоро в эфире я задам вопрос, на который вам нужно будет первым правильно ответить в прикрепленном посте о розыгрыше в нашем сообществе ВКонтакте. Ну и, кроме того, мы очень просим, чтобы ваша страница была открыта на период проведения розыгрыша. И, конечно, нужно быть подписанным на наше сообщество. Разыграем билеты мы совсем скоро. Ну а я желаю вам хорошего дня и отличного настроения.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Челябинском музее изобразительных искусств покажут произведения, ставшие признанной классикой европейского искусства из собрания Пушкинского музея. Южноуральцы увидят 49 экспонатов. Живопись, оригинальную печатную графику и небольшие скульптуры, охватывающие период с 17 до начала 20 века. Экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура выстроена как хронологическое путешествие, но между работами возникают неожиданные смысловые переклички. Здесь и барокко, и предчувствие импрессионизма. Проект «Сжатая история французского искусства», позволяющая увидеть связь эпох и стилей. Выставка продлится до 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

Дорогие друзья, как и обещала, сейчас мы разыграем билеты на спектакль театра кукол «Приключения барона Мюнхгаузена». И вопрос будет касаться реального человека, который послужил прототипом этому известному сказочному персонажу. Речь идет о Карле Фридрихе Иеронимо фон Мюнхгаузене. Известно, что он любил рассказывать истории из жизни своим соседям, которые и легли в основу сказок. В своем родном Боденвердере барон построил беседку для гостей. И вопрос сегодня такой: как прозвали эту беседку? Ждем ваших ответов к нашему посту о розыгрыше в сообществе ВКонтакте. Этот пост находится в закрепе, но если он не отображается, дорогие друзья, пройдите, пожалуйста, в наши истории, и там обязательно найдете на него ссылку. Я желаю всем удачи! До встречи в эфире!

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Центробанк заявил о готовности всех крупнейших банков запустить цифровой рубль с 1 сентября. Речь идет о 12 системно значимых финансовых учреждениях, которые занимают более 80% платежного рынка России, отметила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. С 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними, сказала она в интервью РИА Новости. Кроме того, доступ к цифровым деньгам должны обеспечить еще 9 банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. По словам представителя Центробанка, большинство из них давно участвуют в пилотном проекте и будут готовы к осени. Бакина пояснила, что цифровой рубль – это такой же рубль, как в повседневной жизни, только в новой форме. Он будет храниться в кошельке пользователя на платформе банка. Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке и поручил усилить контроль за поставками топлива в регионы. Во встрече участвовали представители Минэрго, Минсельхоза, ФАС, Россельхознадзора, руководители регионов и нефтяных компаний. Вице-премьер также поручил не допускать скачков цен на бензин и дизельное топливо и при необходимости оперативно ликвидировать дисбаланс в поставках. OpenAI выпустила версию чат-GPT для подростков с усиленными мерами безопасности и режимом обучения с использованием нейросетей. Сервис поможет школьникам учиться, критически мыслить, уверенно использовать искусственный интеллект, а также он включает дополнительные инструменты контроля для родителей. Если система определяет возраст пользователя от 13 до 17 лет, его автоматически перенаправляют в эту версию. В ней нейросеть напоминает о домашних заданиях, помогает готовить викторины и визуализировать учебные материал. В 10 регионах России осенью пройдут космические фестивали, форсайты и просветительские мероприятия программы «Талант для космоса». События запланированы с сентября по ноябрь в Иркутской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Свердловской областях, Алтае, Якутии, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге. Пик приходит с 4 по 10 октября. Ожидается более 100 тысяч участников. В программе фестивали с мастер-классами и дискуссиями, технологические форсайты, онлайн-марафон «Техногорода», ГТО и другие. Проект действует до 2028 года и направлен на вовлечение молодежи в космические проекты.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинский музей – не просто фондохранилище, а живая история, впитавшая традиции лучших московских собраний и коллекций нового западного искусства. Нынешняя выставка – это французская живопись, графика и скульптура от 17 до начала 20 века. От классики Пуссена до барбизонцев и графических листов импрессионистов. Отдельный раздел раскрывает, как складывалась коллекция – от приобретения Екатерины II до дворянских собраний и купеческих коллекций. Именно эти коллекции легли в основу одного из лучших собраний французского искусства в России. Выставка открывается 28 августа и будет работать до 6 декабря. Приходите увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: 9 часов 20 минут в Челябинске. Друзья, прямо сейчас нас ждет Элвис Пресли с композицией «Good Luck Charm» в мировом бестселлере. Это очень интересная песня. Помимо того, что она исполнена в традиционной узнаваемой манере Элвиса Пресли, в тексте герой отвергает традиционные символы удачи. Четырехлистный клевер, подкову, кроличью лапку на веревочке в пользу своей возлюбленной. Он заявляет, что ее поцелуй и присутствие для него главный талисман, а свою счастливую пение он готов выбросить, потому что настоящая удача – быть рядом с любимой женщиной. Давайте мы послушаем этот легендарный хит. Ну и, конечно, друзья, удачи вам сегодня.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нарциссизм и психопатия связаны со склонностью к предпринимательству. Создатель «Симпсонов» пообещал возвращение игры «The Simpsons Hit and Run». Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. К такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса. Их работа опубликована в журнале «Акта психологика». Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления, интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Поэтому предпринимательский склад может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие почти 600 работающих взрослых из Испании в возрасте от 26 до 76 лет. Среди них были наемные сотрудники, предприниматели и безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки и темной триады – нарциссизм, психопатию и макиавеллизм. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Также предприниматели чаще демонстрировали сознательность и экстраверсию. При этом работа не доказывает, что нарциссизм или психопатия делают человека предпринимателем. Исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. В дальнейшем ученые планируют изучить, как особенности личности связаны с реальным поведением предпринимателей и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, от тех, кто делает это из-за финансовой необходимости. Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг пообещал, что игра «The Simpsons Hit and Run» вернется в той или иной форме. Это произошло во время панели на выставке Disney D23, пишет Insider Gaming. Это замечание еще нельзя считать официальным анонсом. Действующий шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман добавил к словам Грейнинга свое замечание «или нет». В какой форме может произойти перезапуск игры, переиздание или новая часть, пока неизвестно. «The Simpsons Hit and Run» — это культовая приключенческая видеоигра 2003 года в открытом мире, созданная по мотивам мультсериала «Симпсоны». По формату она напоминает серию GTA. Задания в игре связаны с аркадными гонками, погонями и сбором предметов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, уже совсем скоро в нашем эфире прозвучит новый выпуск программы «Дома хорошо». Речь пойдет о подносах, но не в их традиционном использовании, а в том прочтении этого атрибута домашнего уюта, который сейчас предлагают дизайнеры интерьеров. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о неожиданном декораторском приеме, который набирает популярность. Речь о подносах на стене. Все чаще дизайнеры используют этот привычный для сервировки предмет как самостоятельное украшение интерьера. Что-то среднее между расписной тарелкой и холстом. Изображение уже заключено в своеобразную раму и выглядит очень необычно, свежо и по-домашнему тепло. Особенно интересно, что подносы не обязательно вешать как картины. Винтажные подносы умельцы превращают в настенные подсвечники. Это смотрится невероятно красиво и при этом выполняет практичную функцию. Защищает стену от нагара. А если поднос серебряный, в нем красиво отражается горящая свеча, создавая игру света и бликов. Самое лучшее, если вы сами умеете рисовать и распишите поднос вручную. Но на крайний случай можно нанести рисунок в технике декупаж, когда на поверхность приклеивается бумажная салфетка с выбранным узором и покрывается лаком. Кстати, можно использовать и готовые расписные подносы, если они подходят под стиль интерьера. Сегодня особенно актуален русский стиль. Если у вас где-то на антресолях сохранился бабушкин поднос, расписанный орнаментом жёсткого или хохлома, самое время достать его, сдуть пыль и похвастаться. Ну а если у вас целая коллекция, то смелее используйте этот тренд. И, кстати, подносы могут быть не только подсвечником, но и основанием для держателя бумаги или крючка для полотенца. Ими можно украшать открытые полки и собирать предметы в организованную группу на столике. А это уже не бардак, а продуманный декор. Вариант использовать поднос необычным способом достаточно. Главное – вдохновение. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашем сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш билетов в театр кукол. Вопрос сегодня такой. Как называлась беседка, которую барон Мюнхгаузен построил в Баден-Вертере для своих гостей? Ждем ваших ответов в комментариях к закрепленному посту. Ну и, конечно, желаю вам всем удачи и хорошего настроения, дорогие друзья.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм. City News на радио 100.
3: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске будут судить мать и дочь, похитивших 3 миллиона рублей при поставке некачественного антисептика по госконтракту. Женщины поставили в лечебно-исправительное учреждение Красноярска партию средства, не отвечающего требованиям безопасности. Для вывода денег они создали подставное юрлицо и внесли сведения о нем в государственный реестр. Возбуждены дела о мошенничестве и незаконном создании юридического лица. 19 августа на юге Челябинской области потеплее до 27 градусов, на севере – до 20. В горно-заводской зоне будет прохладно. Днем по области от 18 до плюс 23 градусов тепла. Переменная облачность, ветер северный и северо-западный – 4-9 метров в секунду. Утром на юге ожидаются дожди и грозы, местами туман. Сохраняется риск природных пожаров в 9 муниципалитетах – Агаповском, Брединском, Варнинском, Карталинском, Кизельском, Нагайбакском – а также поселки Локомотивный и Магнитогорске. В Мурманске завершился чемпионат России по маунтинбайк кросс-кантри. Кристина Ильина из Копейской спортивной школы номер 2 завоевала бронзу. Марина Зорина стала шестой, Валерия Морозова – пятой среди юниорок. Для Ильиной сезон удачный. Она чемпионка России по велокроссу и четырехкратная чемпионка России по маунтинбайк-марафону. В начале сентября в Миассе пройдут соревнования «Спартакиада народов России», а в конце августа Ильина выступит на чемпионате мира в Италии. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:22 в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас мы с вами услышим легендарный хит «Happy Heart» от Энди Уильямса в рубрике «Мировой бестселлер». Я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы сегодня ваше сердце радовалось, было наполнено теплом и светом. Ну а поддержать хорошее настроение вам поможет отличная музыка, поэтому оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Археологи обнаружили в Замоскворечье предметы быта 15-18 веков. Секретные материалы «Хочу верить» получили новую режиссерскую версию. В Пыжевском переулке в Москве археологи обнаружили предметы быта горожан, живших в 15-18 веках. Об этом агентству «Москва» сообщил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашов. По его словам, раскопки здесь организовали из-за грядущего строительства. «Мы проанализировали документы, все чертежи, которые могли достать, и поняли, что здесь есть пустые места, где высока вероятность сохранения культурного слоя. И, собственно, строительству предшествуют археологические раскопки. Это происходит по всему историческому центру Москвы», — сказал Кондрашов. В ходе работ археологи обнаружили предметы быта жителей столицы того времени — глиняные игрушки, посуду и печные изразцы. Кроме того, в культурных слоях нашли монеты, металлические украшения, а также предметы из стекла. На Hulu и Disney Plus 14 августа вышла режиссерская версия фильма «Секретные материалы. Хочу верить». Это произошло спустя 18 лет после премьеры оригинального фильма. О готовящемся релизе писал Deadline. Ленту снял Крис Картер, создатель и режиссер оригинального сериала. По сюжету фильма агенты расследуют серию таинственных исчезновений женщин. Картер рассказал, что изначально хотел сделать «Хочу верить» значительно страшнее. Однако студия и рейтинговая комиссия потребовали сократить хоррор-сцены, чтобы картина получила подростковый рейтинг. Теперь режиссер вернул часть вырезанного материала и сделал фильм более мрачным. При этом новая версия получилась немного короче оригинальной. Оригинальные серии секретных материалов выходили с 1993 по 2002 год. Сериал затем получил продолжение в 2016 и 2018 годах, а Духовный и Андерсон вернулись к ролям Малдера и Скалли. Сейчас перезапуск секретных материалов разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас проходит розыгрыш в нашем сообществе ВКонтакте. Мы разыгрываем билеты на спектакль в театр кукол «Приключения барона Мюнхгаузена». Вопрос на сегодня такой. Как называлась беседка для гостей, которую построил барон в Боденвердере? Ждем ваших ответов, дорогие друзья. Хорошего дня и отличного настроения.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Музее изобразительных искусств готовится к открытию выставка классика французского искусства. Живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков. Это уникальная возможность увидеть часть знаменитой коллекции Пушкинского музея. Последний раз южноуральцы вживую видели произведения искусства из собрания музея в 2008 году. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе музеев. Зрители увидят работы французских мастеров от 17 до начала 20 века, от барокко до предвестников импрессионизма и самих импрессионистов. Экспозиция расскажет не только об искусстве, но и о том, как складывались мировые коллекции. От императорских приобретений до дворянских и купеческих собраний. Это редкий шанс прикоснуться к истории европейской культуры и встретиться с работами художников, определивших облик искусства на века.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

Кайлі Мінок, Red Blooded Woman в ефірі Радіо 100. Дорогі друзі, в Челябинске 10 часов 54 минуты. Завершаем с вами очередной музыкальный час. В следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Ну и, конечно, впереди вас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Центробанк заявил о готовности всех крупнейших банков запустить цифровой рубль с 1 сентября. Речь идет о 12 системно значимых финансовых учреждениях, которые занимают более 80% платежного рынка России, отметила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. С 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними, сказала она в интервью РИА Новости. Кроме того, доступ к цифровым деньгам должны обеспечить еще 9 банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. По словам представителя Центробанка, большинство из них давно участвуют в пилотном проекте и будут готовы к осени. Бакина пояснила, что цифровой рубль – это такой же рубль, как в повседневной жизни, только в новой форме. Он будет храниться в кошельке пользователя на платформе банка. Авито внедрил новую опцию – гарантию на электронику у частных продавцов. Она действует на смартфоны, ноутбуки, планшеты, видеокарты и игровые приставки, как на новые, так и БУ. Партнером программы выступает Альфа-страхование. Сервис доступен по всей России, где работает Авито-доставка. Оформить гарантию можно в приложении или на сайте одновременно с заказом. Гарантия действует 90 дней после получения. При выявлении скрытых дефектов устройство отремонтируют, а если восстановление невозможно, выплатят компенсацию. Стоимость до 4% от цены товара. Максимальная цена устройства – 150 тысяч рублей. Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров. С 1 сентября они смогут заведовать здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Также медсестра или фельдшер смогут стать главным лаборантом при наличии образования по лабораторной диагностике. Медсестрам доступны посты стерилизационной медсестры или медсестры по приему вызовов скорой помощи. Фельдшерам разрешили заниматься лечебным делом, а главным фельдшерам управлять сестринской деятельностью при наличии степени бакалавра. OpenAI выпустила версию чат-GPT для подростков с усиленными мерами безопасности и режимом обучения с использованием нейросетей. Сервис поможет школьникам учиться критически мыслить, уверенно использовать искусственный интеллект, а также он включает дополнительные инструменты контроля для родителей. Если система определяет возраст пользователя от 13 до 17 лет, его автоматически перенаправляют в эту версию. В ней нейросеть напоминает о домашних заданиях, помогает готовить викторины и визуализировать учебные материал. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна, Time Stood Still. Дорогие друзья, я желаю, чтобы ваше время остановилось в моменте и не бежало быстро. Насладитесь сегодняшним днем, сегодняшней средой, летней, достаточно теплой, такой красивой и солнечной. Ведь момент не повторится, поэтому давайте наслаждаться каждым мигом. Ну и, конечно, делать это под хорошую музыку вдвойне приятней, согласитесь. Прямо сейчас нас ждет кавер на композицию Take On Me, а дальше будет много отличной музыки. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нарциссизм и психопатия связаны со склонностью к предпринимательству. Создатель «Симпсонов» пообещал возвращение игры «The Simpsons Hit and Run». Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. К такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса. Их работа опубликована в журнале «Acta Psychologica». Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления, интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Поэтому предпринимательский склад может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие почти 600 работающих взрослых из Испании в возрасте от 26 до 76 лет. Среди них были наемные сотрудники, предприниматели и безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки и темной триады – нарциссизм, психопатию и макиавелизм. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Также предприниматели чаще демонстрировали сознательность и экстраверсию. При этом работа не доказывает, что нарциссизм или психопатия делают человека предпринимателем. Исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. В дальнейшем ученые планируют изучить, как особенности личности связаны с реальным поведением предпринимателей и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, от тех, кто делает это из-за финансовой необходимости. Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг пообещал, что игра «The Simpsons Hit and Run» вернется в той или иной форме. Это произошло во время панели на выставке Disney D23, пишет Insider Gaming. Это замечание еще нельзя считать официальным анонсом. Действующий шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман добавил к словам Грейнинга свое замечание «или нет». В какой форме может произойти перезапуск игры, переиздание или новая часть, пока неизвестно. «The Simpsons Hit and Run» — это культовая приключенческая видеоигра 2003 года в открытом мире, созданная по мотивам мультсериала «Симпсоны». По формату она напоминает серию GTA. Задания в игре связаны с аркадными гонками, погонями и сбором предметов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Ну что ж, друзья, еще раз напоминаю, что в нашем сообществе ВКонтакте сегодня проходит розыгрыш билетов в театр кукол. Ответ в эфире я назову уже в следующем часе, поэтому у вас все еще есть шанс забрать эти замечательные пригласительные себе. Вопрос сегодня такой: как называлась беседка, которую построил барон Мюнхгаузен в Боденвердере для гостей? Ждем вас в нашем сообществе ВКонтакте и вообще всегда вас ждем и всегда вам рады.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Шерил Кроу. Изи. Дорогие друзья, пусть ваш день проходит легко и комфортно, конечно же, в компании «Радио 100». Прямо сейчас нас ждет Патрисия Касс. Ну и, кроме того, сегодня вы можете услышать нашу рубрику «Артефакты». В ней речь пойдет о новой экспозиции в Челябинском музее изобразительных искусств. Она будет, как всегда, замечательной, поэтому слушайте информацию в нашем эфире. И, конечно, оставайтесь с нами. У нас культурно.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 28 августа в зале имени архитектора Александрова разместится экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков, которая познакомит жителей региона с одной из самых ценных и узнаваемых коллекций Пушкинского музея. Отдельный раздел выставки посвящен французской печатной графике. Здесь можно будет проследить, как искусство менялось от строгого классицизма и игривого рококо до трепетного импрессионизма и неоимпрессионизма. Южноуральцы смогут погрузиться в мир техник художественной печати, которые прославили французских художников на весь мир. Афорт, резцовая гравюра, акватинта и литография. Прикоснитесь к графическому наследию, которое почти не покидает стен одного из крупнейших музеев страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. С 30 сентября по 2 октября в Москве пройдет 6-й Всероссийский форум классных руководителей. Челябинскую область представят 17 педагогов, 6 директоров школ и 11 классных руководителей и кураторов, включая финалиста проекта «Классная тема». Все они прошли конкурсный отбор. Из более чем 43 тысяч заявок приглашения получили 700 участников со всей России и из дружественных стран. В программе образовательные сессии, дискуссии и выступления экспертов. Онлайн-участие возможно через приложение ВКонтакте до 30 сентября. Министр спорта России Михаил Дегтярев на неделе посетил Челябинск. Он осмотрел строящуюся РМК-арену, открыл футбольно-легкоатлетический манеж и оценил центр спортивной реабилитации. Эксперты отметили, что новые объекты развивают экономику, привлекают события и туристов, создают рабочие места и оживляют сервис. Уникальный центр реабилитации на базе Уральского университета физкультуры предложит индивидуальные программы в 12 видах спорта, что особенно важно для участников СВО. Для обеспечение объектов кадрами по программе «Земский тренер» в селах уже работают 55 наставников, еще 12 скоро присоединятся. Перед новым учебным годом Управление образования округа проверило школы, 21 детский сад и 3 спортшколы. В комиссию вошли представители администрации, Росгвардии, ГИБДД, прокуратуры и МЧС. Проверяли безопасность, санитарные нормы и состояние помещений, огнетушители, тревожную кнопку, стенды с инструкциями по чрезвычайным ситуациям.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:15 в Челябинске, дорогие друзья. Ну что ж, пришло время сказать правильный ответ на вопрос, который я задавала в эфире чуть раньше. Напомню, сегодня мы разыгрываем билеты в театр кукол на спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена». И вопрос сегодня был такой: как называлась беседка, которую барон построил в Боденвердере для гостей? Называлась она «Павильон лжи», ну или «Павильон вранья». Поэтому поздравляю победителя, дорогие друзья. Кому сегодня не посчастливилось стать обладателем пригласительного, не переживайте, у нас еще будут обязательно розыгрыши билетов на культурные мероприятия на Радио Стоп, поэтому слушайте эфир, отвечайте на вопросы, и пусть вам повезет.
1: Кавервилль на Радио Стоп.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Археологи обнаружили в Замоскворечье предметы быта 15-18 веков. Секретные материалы «Хочу верить» получили новую режиссерскую версию. В Пыжевском переулке в Москве археологи обнаружили предметы быта горожан, живших в 15-18 веках. Об этом агентству «Москва» сообщил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашов. По его словам, раскопки здесь организовали из-за грядущего строительства. «Мы проанализировали документы, все чертежи, которые могли достать, и поняли, что здесь есть пустые места, где высока вероятность сохранения культурного слоя. И, собственно, строительству предшествуют археологические раскопки. Это происходит по всему историческому центру Москвы», — сказал Кондрашов. В ходе работы археологи обнаружили предметы быта жителей столицы того времени – глиняные игрушки, посуду и печные изразцы. Кроме того, в культурных слоях нашли монеты, металлические украшения, а также предметы из стекла. На Hulu и Disney Plus 14 августа вышла режиссерская версия фильма «Секретные материалы. Хочу верить». Это произошло спустя 18 лет после премьеры оригинального фильма. О готовящемся релизе писал Deadline. Ленту снял Крис Картер, создатель и режиссер оригинального сериала. По сюжету фильма агенты расследуют серию таинственных исчезновений женщин. Картер рассказал, что изначально хотел сделать «Хочу верить» значительно страшнее. Однако студии и рейтинговая комиссия потребовали сократить хоррор-сцены, чтобы картина получила подростковый рейтинг. Теперь режиссер вернул часть вырезанного материала и сделал фильм более мрачным. При этом новая версия получилась немного короче оригинальной. Оригинальные серии секретных материалов выходили с 1993 по 2002 год. Сериал затем получил продолжение в 2016 и 2018 годах, а Духовный и Андерсон вернулись к ролям Малдера и Скалли. Сейчас перезапуск секретных материалов разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Мэтт Слангер, You Are Not Alone только что прозвучало в нашем эфире, дорогие друзья. Ну и вы помните, что вы не одиноки. Таких, как вы, очень много, и мы все встречаемся на волне Радио 100. Так что, дорогие друзья, хорошая музыка объединяет и делает нас чуточку лучше. Пусть ваш день проходит легко и комфортно, и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 28 августа в Челябинском музее изобразительных искусств открывается масштабная выставка «Классика французского искусства». Живопись, гравюры и скульптуры 17-20 веков из собрания Пушкинского музея. В экспозиции имена, определившие облик европейского искусства. Эта выставка – редкая возможность прикоснуться к истории культуры и увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны. Экспозиция разместится в зале имени архитектора Александрова Музея изобразительных искусств. Работать выставка будет с 28 августа по 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: 12:56. Дорогие друзья, время с вами летит совершенно незаметно и, конечно же, очень приятно. Мне традиционно с вами было очень хорошо. Надеюсь, что вам со мной тоже. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. В следующем часе встречайте Елену Трубникову, Антона Образцова и огромное количество хорошей музыки. Ну, а я хочу пожелать вам легкой, приятной среды, комфортного окружения и приятного продолжения этого дня. До встречи завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На световом шоу во Франции 16 человек пострадали из-за рухнувшей трибуны. Временная конструкция не выдержала, когда зрители только рассаживались на свои места перед началом представления в старинном замке Бьен-Ассиз. В момент обрушения на трибуне находилось около 100 человек. Большинству из них помощь оказали на месте, однако 5 с травмами экстренно госпитализировали. На место происшествия прибыли более 50 пожарных машин и бригады скорой помощи. Местная прокуратура инициировала расследование. Правительственная комиссия одобрила с условием доработки законопроект, разрешающий сотрудникам МЧС применять силу и огнестрельное оружие. Причина – это работа в зоне СВО, разминирование, эвакуация, доставка гуманитарной помощи. Спасательные воинские формирования получат законный инструмент для борьбы с дронами. Оружие разрешат применять для защиты от угрожающих жизни нападений и пересечения захвата транспорта или военной техники. В течение 2-3 лет в России может закрыться каждый 10-й крупный региональный торговый центр. До конца года около 200 моллов могут закрыться, более 500 – сменить профиль. В зоне риска – торговые центры старше 10 лет с магазинами одежды, обуви и электротоваров. Доходность упала до 7% годовых, поэтому владельцы выбирают между реконцепцией и сносом. Причины – это рост маркетплейсов, снижение спроса и дорогие кредиты. Интернет-торговля вытеснила традиционные схемы бизнеса, в том числе перепродажи. Продажу товаров с оптовых рынков. Ученые Казанского федерального университета создали модель, учитывающую память воды, способность жидкости сохранять информацию о прошлых движениях. Это позволяет универсально рассчитывать конструкции роботов-рыб, а не выводить формулу для каждого случая отдельно. Точный расчет нагрузок на двигатели поможет создавать более маневренных и эффективных подводных аппаратов, движущихся за счет колебаний плавников. Такие роботы будут менее шумными и более управляемыми. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Челябинском музее изобразительных искусств покажут произведения, ставшие признанной классикой европейского искусства из собрания Пушкинского музея. Южноуральцы увидят 49 экспонатов. Живопись, оригинальную печатную графику и небольшие скульптуры, охватывающие период с 17 до начала 20 века. Экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура выстроена как хронологическое путешествие, но между работами возникают неожиданные смысловые переклички. Здесь и барокко, и предчувствие импрессионизма. Проект «Сжатая история французского искусства», позволяющая увидеть связь эпох и стилей. Выставка продлится до 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нарциссизм и психопатия связаны со склонностью к предпринимательству. Создатель «Симпсонов» пообещал возвращение игры «The Simpsons Hit and Run». Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. К такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса. Их работа опубликована в журнале «Акта психологика». Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления, интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Поэтому предпринимательский склад может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие почти 600 работающих взрослых из Испании в возрасте от 26 до 76 лет. Среди них были наемные сотрудники, предприниматели и безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки и темной триады – нарциссизм, психопатию и макиавелизм. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Также предприниматели чаще демонстрировали сознательность и экстраверсию. При этом работа не доказывает, что нарциссизм или психопатия делают человека предпринимателем. Исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. В дальнейшем ученые планируют изучить, как особенности личности связаны с реальным поведением предпринимателей и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, от тех, кто делает это из-за финансовой необходимости. Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг пообещал, что игра «The Simpsons Hit and Run» вернется в той или иной форме. Это произошло во время панели на выставке Disney D23, пишет Insider Gaming. Это замечание еще нельзя считать официальным анонсом. Действующий шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман добавил к словам Грейнинга свое замечание или нет. В какой форме может произойти перезапуск игры, переиздание или новая часть, пока неизвестно. «The Simpsons Hit and Run» — это культовая приключенческая видеоигра 2003 года в открытом мире, созданная по мотивам мультсериала «Симпсоны». По формату она напоминает серию GTA. Задания в игре связаны с аркадными гонками, погонями и сбором предметов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о неожиданном декораторском приеме, который набирает популярность. Речь о подносах на стене. Все чаще дизайнеры используют этот привычный для сервировки предмет как самостоятельное украшение интерьера. Что-то среднее между расписной тарелкой и холстом. Изображение уже заключено в своеобразную раму и выглядит очень необычно, свежо и по-домашнему тепло. Особенно интересно, что подносы не обязательно вешать как картины. Винтажные подносы умельцы превращают в настенные подсвечники. Это смотрится невероятно красиво и при этом выполняет практичную функцию. Защищает стену от нагара. А если поднос серебряный, в нем красиво отражается горящая свеча, создавая игру света и бликов. Самое лучшее, если вы сами умеете рисовать и распишите поднос вручную. Но на крайний случай можно нанести рисунок в технике декупаж, когда на поверхность приклеивается бумажная салфетка с выбранным узором и покрывается лаком. Кстати, можно использовать и готовые расписные подносы, если они подходят под стиль интерьера. Сегодня особенно актуален русский стиль. Если у вас где-то на антресолях сохранился бабушкин поднос, расписанный орнаментом жёсткого или хохлома, самое время достать его, сдуть пыль и похвастаться. Ну а если у вас целая коллекция, то смелее используйте этот тренд. И кстати, подносы могут быть не только подсвечником, но и основанием для держателя бумаги или крючка для полотенца. Ими можно украшать открытые полки и собирать предметы в организованную группу на столике. А это уже не бардак, а продуманный декор. Вариант использовать поднос необычным способом достаточно. Главное – вдохновение. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинский областной суд отправил бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова обратно в СИЗО. Ранее Центральный районный суд Челябинска выпустил его под домашний арест. Однако областной суд отменил это решение и удовлетворил ходатайство следователей о содержании под стражей. Семенова задержали в феврале 2026 года. По иску Генпрокуратуры у чиновника и его родственников конфисковали имущество на сумму более 400 миллионов рублей. Челябинский детский хор «Детство» из школы искусств номер 3 попал в финальный общероссийский клип «Ко дню России». Вместе с детьми в кадре пели ветераны СВО. Это совместное выступление символизировало связь поколений. Ветеран Владимир Забегаев признался, что бойцам было тяжело петь от эмоций, но задачу они выполнили на 150%. За помощь в создании клипа благодарственные письма вручили Ивану Климову, Владимиру Забегаеву и Сергею Непочеловичу. В Челябинске прошли учения по действиям при террористических угрозах в школах. Более 100 руководителей и их заместителей отработали действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и обнаружении беспилотников. Сценарии держались в секрете для объективной оценки готовности персонала. Министр образования Виталий Литке подчеркнул, что безопасность детей – это приоритет, а практическая подготовка формирует уверенность при реальной угрозе. Учения продлятся до 24 августа 2026 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Археологи обнаружили в Замоскворечье предметы быта 15-18 веков. Секретные материалы «Хочу верить» получили новую режиссерскую версию. В Пыжевском переулке в Москве археологи обнаружили предметы быта горожан, живших в 15-18 веках. Об этом агентству «Москва» сообщил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашов. По его словам, раскопки здесь организовали из-за грядущего строительства. «Мы проанализировали документы, все чертежи, которые могли достать, и поняли, что здесь есть пустые места, где высока вероятность сохранения культурного слоя. И, собственно, строительству предшествуют археологические раскопки. Это происходит по всему историческому центру Москвы», — сказал Кондрашов. В ходе работ археологи обнаружили предметы быта жителей столицы того времени — глиняные игрушки, посуду и печные изразцы. Кроме того, в культурных слоях нашли монеты, металлические украшения, а также предметы из стекла. На Hulu и Disney Plus 14 августа вышла режиссерская версия фильма «Секретные материалы. Хочу верить». Это произошло спустя 18 лет после премьеры оригинального фильма. О готовящемся релизе писал Deadline. Ленту снял Крис Картер, создатель и режиссер оригинального сериала. По сюжету фильма агенты расследуют серию таинственных исчезновений женщин. Картер рассказал, что изначально хотел сделать «Хочу верить» значительно страшнее. Однако студия и рейтинговая комиссия потребовали сократить хоррор-сцены, чтобы картина получила подростковый рейтинг. Теперь режиссер вернул часть вырезанного материала и сделал фильм более мрачным. При этом новая версия получилась немного короче оригинальной. Оригинальные серии секретных материалов выходили с 1993 по 2002 год. Сериал затем получил продолжение в 2016 и 2018 годах, а Духовный и Андерсон вернулись к ролям Малдера и Скалли. Сейчас перезапуск секретных материалов разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта.
0: Exclusive News на Радио 100. Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинский музей – не просто фондохранилище, а живая история, впитавшая традиции лучших московских собраний и коллекций нового западного искусства. Нынешняя выставка – это французская живопись, графика и скульптура от 17 до начала 20 века. От классики Пуссена до барбизонцев и графических листов импрессионистов. Отдельный раздел раскрывает, как складывалась коллекция – от приобретения Екатерины II до дворянских собраний и купеческих коллекций. Именно эти коллекции легли в основу одного из лучших собраний французского искусства в России. Выставка открывается 28 августа и будет работать до 6 декабря. Приходите увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Россия и Украина обменялись военнопленными. 19 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отмечается в сообщении. Один из туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, погиб. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону. Еще два человека пострадали. Группа приехала из Санкт-Петербурга. По данным спасателей, трагедия произошла на пике 20 лет в ЛКСМ. Туристы запросили помощь сегодня утром. Ведомство организовало проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. ФСБ раскрыло производство кустарного золота и серебра в Свердловской области. По данным ведомства, четверо граждан России организовали в Екатеринбурге работу подпольной лаборатории. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13 миллионов рублей в виде гранул и более 800 килограммов вторичного драгосодержащего сырья, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Возбуждены уголовные дела. Ядовитые португальские кораблики наводнили пляжи Западной Европы. Передают РИА Новости, животные, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они успели ужалить более 2000 человек. Яд португальских корабликов может вызвать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нарциссизм и психопатия связаны со склонностью к предпринимательству. Создатель «Симпсонов» пообещал возвращение игры «The Simpsons Hit and Run». Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. К такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса. Их работа опубликована в журнале «Акта психологика». Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления, интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Поэтому предпринимательский склад может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие почти 600 работающих взрослых из Испании в возрасте от 26 до 76 лет. Среди них были наемные сотрудники, предприниматели и безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки и темной триады – нарциссизм, психопатию и макиавелизм. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Также предприниматели чаще демонстрировали сознательность и экстраверсию. При этом работа не доказывает, что нарциссизм или психопатия делают человека предпринимателем. Исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. В дальнейшем ученые планируют изучить, как особенности личности связаны с реальным поведением предпринимателей и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, от тех, кто делает это из-за финансовой необходимости. Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг пообещал, что игра «The Simpsons Hit and Run» вернется в той или иной форме. Это произошло во время панели на выставке Disney D23, пишет Insider Gaming. Это замечание еще нельзя считать официальным анонсом. Действующий шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман добавил к словам Грейнинга свое замечание или нет. В какой форме может произойти перезапуск игры, переиздание или новая часть, пока неизвестно. «The Simpsons Hit and Run» — это культовая приключенческая видеоигра 2003 года в открытом мире, созданная по мотивам мультсериала «Симпсоны». По формату она напоминает серию GTA. Задания в игре связаны с аркадными гонками, погонями и сбором предметов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Музее изобразительных искусств готовится к открытию выставка классика французского искусства. Живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков. Это уникальная возможность увидеть часть знаменитой коллекции Пушкинского музея. Последний раз южноуральцы вживую видели произведения искусства из собрания музея в 2008 году. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе музеев. Зрители увидят работы французских мастеров от 17 до начала 20 века, от барокко до предвестников импрессионизма и самих импрессионистов. Экспозиция расскажет не только об искусстве, но и о том, как складывались мировые коллекции. От императорских приобретений до дворянских и купеческих собраний. Это редкий шанс прикоснуться к истории европейской культуры и встретиться с работами художников, определивших облик искусства на века.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. К обеспечению безопасности 1 сентября, а также в единый день голосования в Челябинской области их привлекли казаков. Такое решение приняли на заседании оперштаба по подготовке к охране общественного порядка в региональном управлении Росгвардии. Помимо казаков, обеспечивать безопасность также будут сотрудники Росгвардии, МВД, частные охранные организации и общественники. На Южном Урале за 6 лет появились 258 земских учителей. В планах на этот год трудоустроить еще 22 педагога, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона. Программа призвана укрепить кадровый потенциал школ в сельской местности, рабочих поселках и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Главной мерой поддержки является единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Средства можно потратить на любые цели. Муниципалитеты предоставляют дополнительную поддержку – служебное жилье и социальные выплаты. Организаторы согласовали трассу Челябинского марафона 2026. Бегунов ждет самая протяженная и живописная трасса в истории соревнований. Маршрут главного забега пролегает по всему проспекту Ленина от ЧТЗ до памятника Курчатову, захватывает пешеходную Кировку и городской бор. Старт и финиш всех забегов, как и прежде, будут расположены на площади Революции. В программе марафона 7 дистанций от 1 километра до классических 42 километров 200 метров. Всего на старт 23 августа выйдут около 7 тысяч спортсменов и любителей бега. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Археологи обнаружили в Замоскворечье предметы быта 15-18 веков. Секретные материалы «Хочу верить» получили новую режиссерскую версию. В Пыжевском переулке в Москве археологи обнаружили предметы быта горожан, живших в 15-18 веках. Об этом агентству «Москва» сообщил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашов. По его словам, раскопки здесь организовали из-за грядущего строительства. «Мы проанализировали документы, все чертежи, которые могли достать, и поняли, что здесь есть пустые места, где высока вероятность сохранения культурного слоя. И, собственно, строительству предшествуют археологические раскопки. Это происходит по всему историческому центру Москвы», — сказал Кондрашов. В ходе работ археологи обнаружили предметы быта жителей столицы того времени — глиняные игрушки, посуду и печные изразцы. Кроме того, в культурных слоях нашли монеты, металлические украшения, а также предметы из стекла. На Hulu и Disney Plus 14 августа вышла режиссерская версия фильма «Секретные материалы. Хочу верить». Это произошло спустя 18 лет после премьеры оригинального фильма. О готовящемся релизе писал Deadline. Ленту снял Крис Картер, создатель и режиссер оригинального сериала. По сюжету фильма агенты расследуют серию таинственных исчезновений женщин. Картер рассказал, что изначально хотел сделать «Хочу верить» значительно страшнее. Однако студия и рейтинговая комиссия потребовали сократить хоррор-сцены, чтобы картина получила подростковый рейтинг. Теперь режиссер вернул часть вырезанного материала и сделал фильм более мрачным. При этом новая версия получилась немного короче оригинальной. Оригинальные серии секретных материалов выходили с 1993 по 2002 год. Сериал затем получил продолжение в 2016 и 2018 годах, а Духовный и Андерсон вернулись к ролям Малдера и Скалли. Сейчас перезапуск секретных материалов разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.

0: Яндекс.ру и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 28 августа в зале имени архитектора Александрова разместится экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков, которая познакомит жителей региона с одной из самых ценных и узнаваемых коллекций Пушкинского музея. Отдельный раздел выставки посвящен французской печатной графике. Здесь можно будет проследить, как искусство менялось от строгого классицизма и игривого рококо до трепетного импрессионизма и неоимпрессионизма. Южноуральцы смогут погрузиться в мир техник художественной печати, которые прославили французских художников на весь мир. Афорт, резцовая гравюра, акватинта и литография. Прикоснитесь к графическому наследию, которое почти не покидает стен одного из крупнейших музеев страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Банк России введет лимиты на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно, заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Один обычный рубль будет равняться одному цифровому. До 1 сентября в России тестируют его использование. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Минприрода выдала дополнительные лицензии на отстрел медведей в Республике Алтай, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. Разрешение предоставили после гибели туристки. Инцидент произошел ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш. Медведь напал на лагерь около часа ночи. Погибшей женщине было 29 лет. Она работала в новосибирском МЧС. Власти Артыбашского сельского поселения ввели режим повышенной готовности и комендантский час. Сотрудники полиции хорватского города Пула задержали гражданина Украины по подозрению в причастности к подрыву веток газопровода «Северный поток», передает Интерфакс. Задержанный опытный дайвер предположительно входил в группу, которая в сентябре 2022 года использовала взрывчатку для подрыва газопроводов вблизи датского острова Борнхольм. В августе прошлого года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по делу о подрыве «Северных потоков». Порядка 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов уже подали документы в вузы России в ходе приемной кампании этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. 94% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в вуз онлайн. Это на 21% больше, чем годом ранее. Продолжается приемная программа магистратуры и аспирантуры. Итоги приемной кампании будут подведены в сентябре. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 28 августа в Челябинском музее изобразительных искусств открывается масштабная выставка «Классика французского искусства». Живопись, гравюры и скульптуры 17-20 веков из собрания Пушкинского музея. В экспозиции имена, определившие облик европейского искусства. Эта выставка – редкая возможность прикоснуться к истории культуры и увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны. Экспозиция разместится в зале имени архитектора Александрова Музея изобразительных искусств. Работать выставка будет с 28 августа по 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Нарциссизм и психопатия связаны со склонностью к предпринимательству. Создатель «Симпсонов» пообещал возвращение игры «The Simpsons Hit and Run». Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. К такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса. Их работа опубликована в журнале «Акта психологика». Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления, интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Поэтому предпринимательский склад может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие почти 600 работающих взрослых из Испании в возрасте от 26 до 76 лет. Среди них были наемные сотрудники, предприниматели и безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки и темной триады – нарциссизм, психопатию и макиавеллизм. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Также предприниматели чаще демонстрировали сознательность и экстраверсию. При этом работа не доказывает, что нарциссизм или психопатия делают человека предпринимателем. Исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. В дальнейшем ученые планируют изучить, как особенности личности связаны с реальным поведением предпринимателей и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, от тех, кто делает это из-за финансовой необходимости. Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг пообещал, что игра «The Simpsons Hit and Run» вернется в той или иной форме. Это произошло во время панели на выставке Disney D23, пишет Insider Gaming. Это замечание еще нельзя считать официальным анонсом. Действующий шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман добавил к словам Грейнинга свое замечание или нет. В какой форме может произойти перезапуск игры, переиздание или новая часть, пока неизвестно. «The Simpsons Hit and Run» — это культовая приключенческая видеоигра 2003 года в открытом мире, созданная по мотивам мультсериала «Симпсоны». По формату она напоминает серию GTA. Задания в игре связаны с аркадными гонками, погонями и сбором предметов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о неожиданном декораторском приеме, который набирает популярность. Речь о подносах на стене. Все чаще дизайнеры используют этот привычный для сервировки предмет как самостоятельное украшение интерьера. Что-то среднее между расписной тарелкой и холстом. Изображение уже заключено в своеобразную раму и выглядит очень необычно, свежо и по-домашнему тепло. Особенно интересно, что подносы не обязательно вешать как картины. Винтажные подносы умельцы превращают в настенные подсвечники. Это смотрится невероятно красиво и при этом выполняет практичную функцию. Защищает стену от нагара. А если поднос серебряный, в нем красиво отражается горящая свеча, создавая игру света и бликов. Самое лучшее, если вы сами умеете рисовать и распишите поднос вручную. Но на крайний случай можно нанести рисунок в технике декупаж, когда на поверхность приклеивается бумажная салфетка с выбранным узором и покрывается лаком. Кстати, можно использовать и готовые расписные подносы, если они подходят под стиль интерьера. Сегодня особенно актуален русский стиль, если у вас где-то на антресолях сохранился бабушкин поднос, расписанный орнаментом жёсткого или хохлома, самое время достать его, сдуть пыль и похвастаться. Ну а если у вас целая коллекция, то смелее используйте этот тренд. И кстати, подносы могут быть не только подсвечником, но и основанием для держателя бумаги или крючка для полотенца. Ими можно украшать открытые полки и собирать предметы в организованную группу на столике. А это уже не бардак, а продуманный декор. Вариант использовать поднос необычным способом достаточно. Главное – вдохновение. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кемма». С 20 августа на территории Челябинской области начинается адресное информирование избирателей. В рамках кампании «Информуик» к южноуральцам придут более 7500 членов участковых избирательных комиссий. Все участники поквартирных и подомовых обходов прошли специальное обучение и расскажут гражданам о предстоящих в сентябре выборах. Они будут иметь единую брендированную экипировку с избирательной символикой, а также планшетные компьютеры со специализированным мобильным приложением «Информуик». Мероприятие продлится до 15 сентября включительно и охватит все муниципальные образования региона. На юге области продолжается ремонт дорог. В Октябрьском округе обновляются несколько участков. На трассе Октябрьская-Крутоярский-Петровский в этом году отремонтируют 6 километров из 11. На дороге Маячная — Троицк-Октябрьская — 5 из 13. На трассе Дробышево-Троицк-Октябрьская — 2,5 из 7. Уже завершен ремонт почти 4 километров на дороге Челябинск-Октябрьская. Также за счет дорожного фонда отремонтируют еще чуть более 7 километров местных трасс. Жители Челябинска делают подарки на 1 сентября не только своим детям, но и племянникам, классному руководителю или другим учителям. Об этом сообщают аналитики Авито. Самый популярный подарок для педагогов – цветы. Также часто дарят конфеты, канцтовары и подарочные сертификаты. Для детей челябинцы чаще выбирают одежду и обувь, смартфоны, ноутбуки или планшеты и смарт-часы. 82% опрошенных покупают подарки на распродажах, 15% специально ждут скидок.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Челябинском музее изобразительных искусств покажут произведения, ставшие признанной классикой европейского искусства из собрания Пушкинского музея. Южноуральцы увидят 49 экспонатов. Живопись, оригинальную печатную графику и небольшие скульптуры, охватывающие период с 17 до начала 20 века. Экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура выстроена как хронологическое путешествие, но между работами возникают неожиданные смысловые переклички. Здесь и барокко, и предчувствие импрессионизма. Проект «Сжатая история французского искусства», позволяющая увидеть связь эпох и стилей. Выставка продлится до 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера часто называют «северной» или «голландской Моной Лизой». Полотно было написано около 1665 года в жанре «тринаи» от нидерландского слова «глава» – «лицо». Это разновидность портрета, весьма популярного в Голландии в 17 веке. Модели изображались анонимно, с необычным выражением на лице или в необычном наряде. Так и модель Вермеера достоверно неизвестна. Существует несколько гипотез. Во-первых, считается, что ее могла быть дочь художника Мария. В это время ей как раз было около 12-13 лет. По второй теории, позировала дочь покровителя Вермеера, мецената Рюйвена, ровесница Марии. По третьей, на картине изображена служанка-любовница Грит, имя которой якобы означает «жемчужина». Отсюда и отождествление девушки и жемчужины. Однако полное название «девушка с жемчужной сережкой» картина получила только в 20 веке, а ранее называлась «девушка в тюрбане» или просто «девушка». Поэтому такая версия, положенная в основу фильма, снятого в 2003 году по одноименному роману Трейси Шевалье, лишь красивая история, ничуть не претендующая на правду. Кроме этого, по свидетельствам, брак Яна Вермеера был счастливым. Его жена, в отличие от той, какая была показана в романе и фильме, была красива, выступала моделью для многих картин мужа. У них было 15 детей, что для Голландии 17 века было большим числом.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Цены в Челябинской области в июле выросли на 0,71%. Годовая инфляция ускорилась до 5,28%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России. Наиболее заметное удорожание зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров, тогда как темпы роста стоимости услуг и продовольствия оказались ниже. Среди подешевевших товаров – молоко, йогурт, сметана и сыр, а также яйца. Отмечен рост цен на сахар. Снизилась стоимость обуви и одежды с мехом. Выросла цена топлива. Подешевели поездки в пансионаты и дома отдыха. Туры за границу стали дороже. С 4 по 13 сентября в Челябинске впервые пройдет масштабный фестиваль «Игра, цифра, искусство» на Урале. Ключевые события развернутся сразу на нескольких площадках. Гостей ждут выставки, видеоарт, архитектурный мэппинг, лекции, мастер-классы от ведущих экспертов страны. Почти на все события вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Главной выставочной площадкой станет мультимедийный парк «Россия. Моя история», где пройдет выставка цифрового искусства. Федерация плавания Челябинской области объявила состав команды на спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов, которая стартует в Екатеринбурге. Наш регион представит 6 пловцов: Илья Кувшинов, Матвей Булыкин, Ярослав Верещагин, Анастасия Воронина, Платон Ишпахтин и Полина Алашнина. Соревнования в Екатеринбурге пройдут 20 и 21 августа во Дворце водных видов спорта. Спортсменам предстоит разыграть комплекты наград во всех олимпийских дисциплинах плавания. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинский музей – не просто фондохранилище, а живая история, впитавшая традиции лучших московских собраний и коллекций нового западного искусства. Нынешняя выставка – это французская живопись, графика и скульптура от 17 до начала 20 века. От классики Пуссена до барбизонцев и графических листов импрессионистов. Отдельный раздел раскрывает, как складывалась коллекция – от приобретения Екатерины II до дворянских собраний и купеческих коллекций. Именно эти коллекции легли в основу одного из лучших собраний французского искусства в России. Выставка открывается 28 августа и будет работать до 6 декабря. Приходите увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства попросил учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Путин также заявил, что российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на недавние террористические атаки. МЧС России направила в Сербию самолет для тушения природных пожаров. Обращение о поддержке поступило от сербской стороны. Из-за критического обострения обстановки и угрозы населенным пунктам, говорится в сообщении ведомства. Самолет Ил-76 оснащен специальным оборудованием, в том числе водосливными устройствами, которые позволяют эффективно бороться с крупными очагами возгорания. Абитуриенты российских вузов все чаще выбирают инженерные направления. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Направление строительства вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10 самых популярных направлений подготовки. Выросла популярность также таких направлений, как фундаментальная прикладная физика, самолеты, вертолетостроение, ядерные реакторы, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, градостроительство, биоинженерия и биоинформатика. Сервис «Авито» запретил объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздничных мероприятий. Пресс-службе компании пояснили агентству ТАСС, что ввели запрет после жалобы на то, что большинство птиц погибают в городской среде. В «Авито» рассказали, что девушка написала им на почту с просьбой запретить объявления о свадебных голубях из гуманных соображений к птицам. Компания обновила правила в категориях «животные» и «услуги». Все действующие объявления, нарушающие правила, будут заблокированы на этапе премодерации. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 8, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радио 100. Радио 100. Гармония во всем.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Summertime на радіо 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.